летит жена, кау цвет у тамном полю, не на глава плата смена, кау да е меджу юде била ветром донешена.